0: To dziś bryzły.
1: Завалови мед нами, друзга ника, друга рине, суджена любов, жулению судник на ячи.
2: Моне.